дорога элегантная, но меня в том остановит уж. Чеверитм дроен визит бету, но это интеллект и поашту. Шавор. Шум херкер коэц, езинга челы, порнук вен. Аллилуйя.